0: Советским Союзом радио были свободны. Слушай, WHUP Hillsboro.
1: Я умею молодить, умею не молодчивать.
2: Ladies and gentlemen, the devil makes three.